0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Клуб Метроном. This is music for your soul.